Дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
2: Yes,

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди и грозы. Днем в Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22. В Бресте и Могилеве 22-24 градуса тепла. В Гомеле плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: Радиус FM. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди и грозы. Днем в Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22. В Бресте и Могилеве 22-24 градуса тепла. В Гомеле плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
1: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди и грозы. Днем в Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22. В Бресте и Могилеве 22-24 градуса тепла. В Гомеле плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Мама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
6: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.
7: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте в раздел

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди и грозы. Днем в Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22. В Бресте и Могилеве 22-24 градуса тепла. В Гомеле плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Беларуси 8 часов утра.
1: Партнер начала часа Белбет Фест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Радиус FM о погоде.
4: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку кратковременные дожди и грозы. Днем в Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22. В Бресте и Могилеве 22-24 градуса тепла. В Гомеле плюс 23-25. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Погода продолжает испытывать белорусов на прочность. Если еще позавчера в эпицентре внимания была экстремальная жара, то вчера ночной грозовой фронт. Он прошелся практически по всей стране с порывами ветра до 29 метров в секунду. Пострадало 438 населенных пунктов, там было нарушено электроснабжение. Продолжение темы непогоды. Больше всего пострадали Минская, Витебская, Гродненская и Гомельская области. Разгул стихии продолжался всего несколько часов, но на ликвидацию его последствий уйдет несколько недель. Техника и люди будут работать бесперерывно до тех пор, пока свет не вернется в каждый дом, а дороги не станут безопасными. Трамп объявил торговую войну швейцарским часам. Президент США пригрозил полностью заблокировать импорт из конфедерации, заявив, что швейцарские товары Америке и даром не нужны. Трампа возмутил профицит торгового баланса Берна в 40 миллиардов долларов, которые Вашингтон якобы приносит европейцам на блюдечке. Крупную трассу перекрыли в Германии, чтобы построить тоннель для жаб и тритонов. Ранее проблему решали силами волонтеров. Каждую весну добровольцы вручную переносили через трассу порядка 3000 амфибий. Новые тоннели призваны избавить активистов от этой трудоемкой задачи и обеспечить безопасную миграцию животных. И в завершение. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди. Днем в Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Гомеле 23-25 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Любимая марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
1: Реклама. Радиус FM. Наше.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди. Днем Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте и Могилеве 22-24 выше нуля, в Гомеле 23-25 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть

0: потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Чемпионку Европы по синхронному плаванию Василину Хандошко чествовали на родине. Аплодисменты и слова признания звучали в адрес спортсменки, которая не только покорила континентальный форум, но и показала исторический результат для нашей страны. До Василины Хандошко в отечественном синхронном плавании никто не покорял Европу. Для спасения людей хотят использовать современные технологии. Так, на Тянянском водохранилище хотят провести эксперимент с искусственным интеллектом. Задумка в том, чтобы ИИ помог спасателям предотвратить трагедии на воде еще до того, как ситуация станет критической. Мигранты на пляже в Сеуте устроили футбольный турнир. Они разделились на команды и устраивают футбольные матчи в течение дня. Футбол для мигрантов, которые уже несколько дней пребывают на пляже и не знают, что с ними будет дальше, стал одним из немногих способов занять себя. Пентагон обнародовал новые документы и видео с НЛО. Они, как сообщается, сняты на Ближнем Востоке. Один, среди прочих, датирован 25-м годом. На видеоматериале запечатлено НЛО в районе жилой застройки без указания точного места. Есть записи, где неизвестные объекты запечатлены на фоне гор или в момент пролета мимо судна. И в завершении, меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди. Днем в Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Гомеле 23-25 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Deep in the-

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Это был испытательный полет. В общем, отслеживая испытательный полет, да, операционный менеджер одной компании увидел нечто необычное в небе. Угу. А как происходили дела? Ну, в общем, нужно было выполнить тестовый полет после замены там одной детальки в двигателе самолета. Посадили пилота, говорят, все, лети, давай там, окучивай, ну, как тебе, как заменили? Скажешь потом, как вернешься. Он кружил над графством Чешир и, видимо, настолько сильно заскучал, что своим маршрутом он написал в небе: «Мне скучно».
2: Да, я вижу, это прям длинное английское слово, даже два. I'm bored. Да. Мне скучно, он написал. Это очень смешно, да. И выглядит это очень круто.
1: И это все увидели благодаря, ну, онлайн-сервису отслеживания маршрутов, да, стало видно, что мужчина вот поделился своими ощущениями во время полета. Ну, пилоту 20 лет, в целом было понятно, почему ему стало скучно и почему он прибег к такому творческому подходу.
2: Чтобы было понятнее, вот когда ты бегаешь, выстраиваешь себе маршрут в телефоне. Вот ты побегал там 10 километров по определенной местности, и тебе потом рисуют, где ты бежал. Вот точно так же маршрутом он написал именно вот это вот слово, словосочетание «мне скучно». Очень круто, я считаю, что история достойна Оскара вообще.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Я вот давеча в телефоне копалась и увидела, услышала рингтоны, которые могут быть в мобильнике. И некоторые из них вызвали у меня просто ненормальную реакцию. Некой паники, жути, страха, отвращения неимоверного. Потому что они у меня стояли когда-то в разное время на будильнике.
2: Ага, ужас какой.
1: И я настолько возненавидела каждый из этих звуков. Я периодически меняю звук будильника где-то, может, раз в 3-4 месяца, потому что невозможно слушать это больше. Я вот думаю, это же бесит даже больше, чем звук перфоратора по утрам.
2: Да, так. По факту. А вот интересно, что искусственный интеллект скажет по поводу звуков, которые способны моментально испортить настроение?
3: Есть звуки, которые портят настроение быстрее, чем понедельник. И самое обидное, они длятся всего секунду. Например, звук сообщения в рабочем чате вечером. Телефон, пик-пик, и мозг уже морально вышел на сверхурочное. Есть еще звук, с которым на пол падает телефон. Пока он летит, человек успевает вспомнить стоимость экрана, кредита и всех святых одновременно. Отдельный уровень. Звук, когда случайно наступил в лужу. А кроссовок сказал это предательское. Хлюп, все. День официально испорчен. Или звук, когда банкомат выдает карту, но не деньги. В этот момент человек понимает, что банкомат сегодня решил ограничиться моральной поддержкой. Самое страшное – звук будильника в выходной. Особенно, если человек его не отключил с пятницы. Потому что некоторые звуки занимают всего мгновение, а настроение потом чинится весь день.
2: Прав везде и во всем.
1: Это да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
5: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
6: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Реклама. Радиус FM наша.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Японец решил взобраться на гору Фудзи и через некоторое время вызвал спасателей. Дело в том, что мужчине 54 года. И он сообщил, что он очень сильно выбился из сил, ну и не может продолжать дальнейший путь. Спасатели говорят: слушай, не переживай, иди найди хижину. Ну, она была рядышком. И как следует там отдохни. И, казалось бы, все сработало. Мужчина там переночевал. И на следующее утро был полон сил и начал спускаться с горы. Через 300 метров у него разболелись ноги. Еще через 100 он понял: все, я больше не могу. Я больше не спускаюсь. Он звонит опять спасателям, говорит: ребята, нет, все, приезжайте, забирайте. Ну, приехали, они поняли, что все дело плохо. Помогли ему спуститься и спустили его вниз. Но вот что интересно, он не был новичком. У него уже был опыт восхождения, у него было снаряжение. Ну, такой вот необычный, неудачный походик.
2: Не знаю, считаю, что он халявщик. Ну вот, все дали. И отдохнуть дали. И
1: даже переночевать не
2: переночевать
1: просто посидеть.
2: Пустили. Да, не просто посидеть. Все, ну все было для того, чтобы дойти до конца или хотя бы включить мозг и спуститься обратно. Ну что это такое?
1: Да я еще считаю, что для китайца 54 года это вообще вздор. Я видела, как 70-летние китайцы по пирамидам карабкались быстрее, чем 20-летние молодые люди.
2: Получается, какой-то китайский китаец.
1: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди. Днем Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте и Могилеве 22-24 выше нуля, в Гомеле 23-25 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
4: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.
4: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Этот подход придумала психотерапевт, которая написала книгу «Ненавижу уборку». В общем, она говорит, слушайте, предметы в квартире делятся на 5 категорий. Мусор, одежда, которую в стирку, одежда, которой нет своего места, вещи, у которых есть свое место, и грязная посуда. Что мы делаем? Мы начинаем обход квартиры в поисках этих категорий. То есть обходим квартиру и находим мусор, который выкинуть. Потом проходим еще раз, собираем корзину грязных вещей. Ну, или обувь. А затем идем к посуде. Все это грузим либо в посудомоечную, либо в умывальник. Потом идем и смотрим на оставшиеся вещи. Убираем те, у которых есть место. Ну, то, что те, у которых есть место, мы убираем по своим местам. И, наконец, собираем кучку вещей, у которых у нас нет места. Ну, как бы, суть по этой схеме, потом место должно найтись, потому что в целом у нас уже будет очищенная квартира, и эту кучку маленьких неопределенышей мы распихаем. Выполнять эти шаги одним махом не обязательно. Можно, например, одно с утра, а другое вечером. Можно растянуть на пару дней.
2: Так, вот, ну, у меня остался вопрос тогда. А, скажите, пожалуйста, а куда деть вот эти вещи, которые, в принципе, уже старые, но выкинуть жалко? Вот, ну, вот что с ними делать? Вот куда их? Расставлять красиво, переставлять с места на место? Вот вопрос, который
1: остается. Дача.
2: А, ну, это надо купить.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Выберем народные марки вместе. Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в

0: всенародном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.
0: Реклама.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет.
1: Улыбнула. Ребят, просто факт, который, может быть, вы не замечали. Если вам обещают атомную зарплату, атомную, вспомните, пожалуйста, про размер атома, да? Не забывайте.
2: Получается, никто не обманул. Смотри, у меня такая. После торжественного ужина в честь своего юбилея начальник вытрезвителя, не заходя домой, вышел на работу.
1: Так, с корабля на борт. Хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей, я Влад Кучко. В Беларуси растет сеть АЗС с альтернативным топливом. За последние годы их количество увеличилось более чем на 200 единиц. До конца этого года планируется построить еще несколько новых объектов. Акцент на широкое распространение сети заправок газом, поэтому они появятся в населенных пунктах районного значения. В национальном аэропорту Минск начали работу два маг-кафе. Проект учитывает особенности обслуживания в различных зонах аэропорта. В зоне вылета региональных рейсов посетителям доступны кофе, десерты, мороженое и свежая выпечка собственного производства. В зоне международных рейсов ассортимент дополнительно включает картофель фри и куриные снеки. Испания вводит пограничный контроль с Италией. Это зеркальный ответ на реакцию Рима из-за наплыва мигрантов в испанскую Сеуту. Проверки будут проводиться выборочно до 7 сентября, если только смена обстоятельств не потребует изменения этого периода. Netflix отказался снимать американский спин-офф «Игры в кальмара». Стриминг решил расставить приоритеты и сосредоточился на других проектах. Прежде всего из-за того, что продакшн американской версии «Игры в кальмара» продвигался очень медленно, а в итоге и вовсе забуксовал. И в завершение, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди. Днем в Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Гомеле 23-25 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: В общем, семейный конфликт разгорелся в Китае, закончился госпитализацией бедной пожилой женщины.
2: Вот китайцы не успокаиваются, а?
1: Да. Причиной скандала стало то, что бабушка пожелала уделить внимание своей личной жизни и пойти на свиданку.
2: Так.
1: А не присматривать в этот день за внуками. На упреки своей невестки она говорит: слушай, я лучше помру, чем буду нянькой. Ну, в общем, невестка сказала: желание будет исполнено. И началась драка. Да настолько сильная, что, в общем, переросла в огромное количество избиений, из-за которых у женщины были действительно сильные увечья. Я вот смотрю на фотографию, у нее опухло лицо, опухли глаза, фингалы аж на обоих глазах. Ее доставили в больницу. Ну, муж был в шоке.
2: 4 сломанных ребра. Это шок. Это просто, я не знаю. Ну, у нас... как бы, ну, не у китайцев, понятно. Шутки про свекровь могут быть, но у нас все ее любят. Ну, вот, я не знаю, мужика, который искренне ненавидит свою свекровь. Все могут шутить, но, как бы, все чудесно относятся.
1: Да, да, это как-то странно. Много шуток про то, что вот странно-странно, но по факту все любят.
2: Да, да, это правда. Ну, шутки просто есть шутки, это понятно. Но чтобы прям избивать и вот так, мне интересно, как сыночка-корзиночка на это на все отреагировал, конечно.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.
3: Мы снова танцуем.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Слушайте, общепит на самом деле такая смешная история. Люди там вот как будто, знаешь, подбираются по какой-то отдельной структуре. Вот не знаю, как будто всех самых особенных, я бы их так назвал, со всей страны свозят и такие, вот эти особенные, и тебе приходится с ними сталкиваться. И когда у тебя должность уже превышает просто там, я не знаю, например, официанта, ты становишься там администратором, управляющим, менеджером, ты с ними много разговариваешь. Очень много разговариваешь. И они ничего не понимают. Ничего, настолько ничего, что у меня был момент, когда я начал часто посещать наш Минский зоопарк. Это правда, я ездил в зоопарк и разговаривал там с обезьянками, я разговаривал со львами, которые вот просто меня слушали, не перебивали, а просто смотрели на меня и слушали. Не знаю, понимают-то они меня, не понимают, но вот складывалось ощущение, что слушают они меня как минимум внимательнее, чем вот эти вот, не знаю, как их назвать правильно, ребята, которые работали вместе со мной. И мне кажется, что многие разговаривают с животными так, как будто они точно все понимают. Правда. Да, есть такое у многих. Давайте послушаем, что ИИ скажет по этому поводу.
2: Люди разговаривают с домашними животными так, будто те не просто все понимают, а еще и могут ответить, но пока не хотят. Например, ну и кто это сделал? И человек абсолютно серьезно ждет, что кот сейчас вдохнет и скажет: «Да, признаю, вазу уронил, был неправ». Есть еще люди, которые объясняют собаке планы на день. «Я скоро вернусь, не скучай». Будто пес сейчас откроет ежедневник и отметит время возвращения. Отдельный уровень. Уговаривать кота поесть. Ну давай еще кусочек. За маму, за папу. Хотя кот уже всем видом показывает, что переговоры окончены. Многие еще спрашивают: «Ну что, кто у нас тут самый красивый?» И ведь ждут правильной реакции. Многие еще спрашивают: «Ну что, кто у нас тут самый красивый?» И ведь ждут правильной реакции. Если кот не мурлыкнул, значит, комплимент был недостаточно убедительным. Самое смешное, люди разговаривают с животными нормально, потому что питомцы не перебивают, не спорят и никогда не припомнят, что им обещали новый корм еще на прошлой неделе.
3: Слушай, а он что-то знает. Каждый раз он знает что-то о нас, что даже начинает, честно говоря, пугать.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
6: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
8: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Вот когда нам требуется физнагрузка, мы можем пойти в спортзал или на пробежку. Но это все слишком просто.
2: Легко, да.
1: Да. И это не креативно. Жительница Малайзии поступила по-другому. После позднего и плотного ужина она решила, что самое время жечь лишние калории. Закрыть, так скажем, углеводное окно.
2: Угу.
1: И сделать полезное для себя и для соседей. Она вышла из квартиры и вымыла пол в общем коридоре на всем своем этаже.
2: Молодец,
1: да,
2: какая, а?
1: Красотка. Несмотря на свое удивление, которое вызвало такой поступок, она регулярно моет коридор теперь, да, и называет это своей ежедневной или еженедельной, возможно, фитнес-программой.
2: Молодец какая, а?
1: Слушай, красотка, но вот почему-то не обошлось без шуток в соцсетях, да? Некоторые говорят, слушай, мы должны дать тебе свой адрес, наши коридоры точно отлично подходят для твоего фитнеса.
2: Фу, какие.
1: Ну, как это гадко, да? А некоторые говорят, слушай, а давай еще покрась коридорчик. Ну, я считаю, вот что люди должны похвалить, на благо общества. Во-первых, на благо себя работают. Во-вторых, на благо общества моют общий коридор. Потому что, ну, коридор дело такое, его мыть не лишним будет.
2: Ну, а представляешь, вот одним днем закрыть все спортзалы, которые есть, и вот эту новость расфорсить. Какими бы чистыми были все подъезды, вот даже если в Минске так сделать.
1: Даже лестничная клетка в доме, в которой пользуется только лифтом. Сияло.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди. Днем Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте и Могилеве 22-24 выше нуля, в Гомеле 23-25 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские БелАЗы, МАЗы и МТЗ гремят по всему миру, а на наших дорогах сотни тысяч легковых авто собственной сборки.
1: Двигатель нашей экономики. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: смотри, что нашел.
1: Время – лето. Пора отпусков. Угу. Чтобы вы не забивали себе голову тем, что же взять из лекарств на отдых, мы подумали за вас. Что должно быть в вашей аптечке? Записываем. Для начала не забываем про рецептурные препараты. Если вы принимаете что-то на постоянке, и это отпускается только по рецепту, позаботьтесь о том, чтобы на отдых вам тоже хватило, потому что иногда за границей невозможно купить те препараты, которые у нас в свободном доступе. Что уж говорить о рецептурных. Так. Обезболивающие средства. Против головной, зубной боли. Еще облегчит вам состояние при травмах и ожогах. Естественно, не забываем про жаропонижающие. Желудочно-кишечные лекарства в некоторых странах прям самое оно. Адсорбирующий препарат, например, активированный уголь, слабительные. Спазмолитики вроде ножпы против спазмов. Естественно, антигистаминные средства против аллергии. Ну, мало ли что вы там съедите, да, или какая-нибудь пыльца будет неведанная. Антигистаминные. Противовирусные тоже захватить на всякий случай. Конечно же, бинты, пластыри, антисептики. На случай порезов хлоргексидин будет не лишним. Ну и заживляющие средство пантенол успокоит легкие ожоги и успокоит вашу кожу.
2: Ну и, наконец, наверное, если ты едешь отдыхать на полную катушку, бери с собой вот эту шипучку с аспирином. Она, мне кажется, из всей аптечки номер один, то, чего должно быть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
5: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай «Черный Тесс», нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная «Виро». 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
7: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
8: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
9: Ну что, список покупок в школе закончился?
10: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
9: И что делать?
11: Ехать в Белбланк!
9: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Когда ты умер, ты об этом не знаешь. Только другим, ну, по факту тяжело. Вот то же самое, когда ты тупой.
2: Хорош, мне нравится. Смотри, такая, наверняка у каждого есть такая пара друзей, вот о которых сейчас вот эта шуточка. Люся и Витя всегда мечтали завести котенка, но у них все равно получались дети.
1: Фу!
2: Нет!
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: и до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Аграрии Беларуси намолотили более 6 миллионов тонн зерна нового урожая. Полуторамиллионную отметку преодолела Минская область. Вплотную к ней приблизилась Брестская, больше миллиона на счету Гродненщины. К отметке в полмиллиона приближается Витебская область. Все регионы сохраняют темпы, опережающие прошлогодние. Ученые провели один из самых масштабных экспериментов по изучению честности. В 40 странах потеряли более 17 тысяч кошельков. Чаще всего кошельки возвращали в Швейцарии, Норвегии и Нидерландах. В конце рейтинга оказались жители Турции, Китая, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Однако научное сообщество предостерегает от поспешных выводов. Результаты эксперимента не позволяют однозначно определить жителей, каких стран можно считать самыми честными. Настоящий оазис посреди пустыни. В Дубае появилась пешеходная улица, где круглый год идут дожди, причем даже когда на улице плюс 47. За погоду здесь отвечает автоматика. Температуру удерживают на отметке в плюс 27 градусов, а специальные установки то и дело создают прохладную изморозь. Интенсивность можно менять в один клик – от легкого грибного дождя до мощного тропического ливня. Лето постепенно уходит, оставляя поля Беларуси наполненными тихой грустью. Аисты собираются в стаи, готовясь к долгой разлуке с родными местами. Эти птицы – главный символ нашей страны. Весной они дарили людям ощущение обновления и надежду, а теперь будто готовятся к долгому расставанию. Далее коммерческая информация. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирное украшение и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика Бай по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди. Днем в Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте и Могилеве 22-24 со знаком плюса, в Гомеле 23-25 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
1: Наша.

0: Чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ну что, долгожданные выходные. Закрываем рабочие мессенджеры, выкручиваем звук на всю катушку и влетаем в уикенд. Это топ-чарт на Радио СФМ. И с вами Кирилл Громов. И ближайшие два часа мы будем рассматривать ваши голоса и лайки, оставленные на radiosfm.by. Если помнишь, на прошлой неделе тройка лидеров выглядела следующим образом. Третье место замыкали KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. На второй строчке располагались Биби Рекса и Faithless New Religion. И первое место на прошлой неделе досталось BTS с треком Swim. Но прошлонедельные лавры остались в прошлом. За эти 7 дней вы так активно кликали на сайте, что наш хит-парад перевернуло с ног на голову. Открываем нашу двадцатку, и главная белорусская новинка этой недели прямо сейчас. На 20-й строчке стартует мощный десант Freaky DJs и трек Let You Go. Ребят, как бы намекают, с самого старта пора отпустить всю рабочую суету и ворваться в драйвовый уикенд. Включаем громче.
0: Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: На 19-й строчке у нас расположился еще один огненный отечественный релиз Juicy Beat с треком Got Me Bad. И это еще одна горячая новинка в нашем чарте. Название переводится как «зацепило по-серьезному». И судя по тому, как активно за них голосовали всю неделю, слушатели действительно зацепило не на шутку. Отличный старт, закрепились двадцатки, но дальше больше. А мы сменяем локацию и перелетаем за океан. У нас впереди топ-билборд. Давайте заглянем в главную музыкальную таблицу Соединенных Штатов и узнаем, под что сейчас флексит Америка. Горячая пятерка лидеров Billboard выглядит следующим образом. Ее замыкает Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me».
1: Топ Billboard.
0: Под номером 4 Элла Лангли, Морган Уоллен «I Can't Love You Anymore». Третье место забрала Стелла Лефти «Boston». Под номером 2 Тейлор Свифт «I Know It, I Know You». И первое место также у Эллы Лангли, но с треком «Choosing Texas». А полностью мы послушаем трек, который затаился чуть глубже в этом списке, 59-е место чарта Billboard. Там обосновался Самбер со своим синглом «My Body Isn't Ready». Делаем приемники погромче и оцениваем американский выбор прямо сейчас.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: На 18-м месте нашего хит-парада зафиксировался Дон Диабло и группа Fits and the Tantrums и их трек Radio Baby. Ребята на этой неделе немного сдали позиции, минус 2 строчки вниз. Сильная картинка для этих исполнителей не меняется, но кто знает, может именно твоя любовь к ним все же возрастет, и мы увидим их все выше и выше. Ну а у нас на прицеле свежий музыкальный десант Fresh Prognos. Мы оцениваем перспективную новинку от крутой компании Griffin и Ness с треком World Away. Если этот вайб тебе по душе, не жди чуда, заходи на radiusfm.by и отдавай свои голоса.
2: Fresh Prognos.
0: Топ-чарт Radius FM.

0: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
2: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
4: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Реклама.
7: Ты слушаешь?
6: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
7: ТОП-ЧАРТ?
6: Радиус FM.
7: 17-е. 17-е место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня забрала Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с клубным треком Think About Us. Ребята за 7 дней растеряли хватку, съехали на 2 позиции вниз. Трек называется «Подумай о нас», но, видимо, слушатели на этой неделе думали о ком-то другом, раз зажали свои лайки. Троице пора сворачивать свои философские размышления и начинать вот действовать агрессивнее, иначе из чарта придется уйти, не подумав. Ну а у нас на очереди музыкальный телепорт «Перемотка». Мы заводим машину времени, отправляемся прямиком в 2014 год к легендарному диджею Z и его романтическому треку «Stay the Night». Давай заценим этот проверенный временем шедевр прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: 16-ю строчку нашего хит-парада забирает Tokyo Hotel с треком How to Love. Смотри, как фанаты взялись за дело. За неделю плюс две позиции вверх. Немецкие рокеры уверенно карабкаются к вершине. И судя по названию «Как полюбить», парни всерьез решили выдать нам обучающий курс, а слушатели с удовольствием конспектируют и жмут на кнопку голосовалки. Ну а мы берем курс на южное полушарие. У нас прямо сейчас топ Австралии. Узнаем, под какой ритм прямо сейчас подпрыгивают местные кенгуру и серферы. В австралийском чарте на 66-й строчке зажигает американская гиперпоп-дива Слейтер со своим дерзким треком Dance. Встречай!
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 15-ю строчку сегодня забирает канадская поп-дива Тейт Макрей со своим хитом «Greedy». И здесь у нас отличная динамика. Плюс 2 позиции вверх за неделю. «Жадная» — именно так переводится трек, и кажется, Тейт действительно начинает проявлять аппетит, вцепилась в чарт хваткой настоящего шопоголика на распродаже и уверенно пробирается к элите. Ну а мы переходим к нашей лабораторной работе с новинками. У нас фреш-прогноз, и сегодня на тестовом стенде поп-королева Ариана Гранде с треком «Oh Well». Легкий вайб, фирменный вокал и легкая ирония слушаем прямо сейчас, а после бегом на radiusfm.by.
2: Фреш прогноз.

0: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
2: Детролекс облегчает симптомы варикоза. Отеки, боли и тяжесть в ногах.
1: Детролекс родом из Франции.
3: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерос, Россия.
4: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама. Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым. 14-е.
6: 14-е место. Падение.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: А вот и главный антирекорд у нас — падение недели. Пу-пу-пу, на 14 месте очутились KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Ребят совершили просто головокружительный полет вниз, минус 11 строчек за 7 дней. На прошлой неделе они гордо стояли на 3-м месте и забирали бронзу, ну а сегодня, увы, еле удержались 15 лучших. Бывают в жизни расстройства, но фанатам точно пора просыпаться и спасать своих любимчиков. Ну а на 13-м месте сегодня расположился международный K-pop десант Андрей Нуна и команда Hunter X с треком Golden. Вот тут история обратная, парни прибавили одну позицию за неделю, и пусть не золото хит-парада, но 13 место с треком Golden — это очень даже стильно.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12-ю строчку сегодня забирает Альберт Брайт со своим дерзким синглом Wild. Альберт у нас на этой неделе слегка притих и потерял сразу 7 позиций и покатился вниз. Трек называется «Дикий», но, похоже, в чарте его немного приручили и отправили отдохнуть во вторую десятку. Альберт, соберись, пора снова выпускать своего внутреннего зверя, а то с такими темпами можно совсем одичать за пределами хит-парада. Ну а у нас на очереди музыкальный телепорт — перемотка. Отправляемся прямо сейчас уже в 2013 год королю транс-музыки Армину Ван Бюрену и вокалисту Тревору Гатри с их бессмертным треком «This is what it feels like». Включаем громче, ностальгируем и ловим мурашки прямо сейчас.
1: Перемотка.

0: И вот обидно, от заветной десятки на 11-м месте остановился Зейн со своим лиричным синглом «Die for me». Зейн на этой неделе поднажал и поднялся на одну позицию вверх. Перед тем, как уйти на короткую паузу перед вторым часом и замесом за лидерство, заглянем к британцам. Прямо сейчас у нас UK Singles Chart. Пятерка лучших треков в этом списке выглядит следующим образом. Эту таблицу лучших в Великобритании замыкают 54 Ultra Top to You.
1: Топ UK Single Chart.
0: Под номером 4 Оливия Родриго «Stupid Song». Элла Лангли на третьем месте в этом списке «Choosing Texas». Шакира и Burna Boy с треком «Die Die» забирают вторую строчку. Ну а Сэм Фендер и Оливия Дин с треком «Rain Me In» взяли золото. Полностью мы послушаем то, что расположилось на 22-й строчке британского чарта. Там зажигает стильная Charli XCX со своим вайбовым синглом «Camera». Включаем приемники погромче, вспышки на максимум и ловим атмосферу туманного Альбиона прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. ГАИ усилила контроль на дорогах в выходные. Дорожная милиция задействовала беспилотники и республиканскую систему мониторинга для контроля обстановки. В целом наряды дежурят поближе к местам массового отдыха и к ночным заведениям. Среди приоритетов выявление пьяных водителей и бесправников. В Минске появляется все больше вариантов отдыхать на воде. Открылся еще один пункт проката катамаранов. Покататься на нем теперь можно в историко-культурном комплексе «Лошадский». Пункт проката начал работу прямо на территории комплекса. Первые посетители оказались довольны. Центральная и Восточная Европа переживают одну из самых сильных волн жары последних лет. Температурные рекорды обновляются один за другим, реки стремительно мелеют, а последствия засухи уже ощущают не только люди, но и энергетика, сельское хозяйство и дикая природа. Одно из самых наглядных последствий жары – реки, которые буквально исчезают на глазах. Потеря веса – сигнал опасности для мозга, который пытается вернуть тело к прежней массе. К такому выводу пришли исследователи из Университета Копенгагена. При похудении организм повышает уровень гормона голода, обостряет тягу к еде и снижает расход энергии. Мозг запоминает прежний максимальный вес как норму и стремится к ней вернуться. Именно поэтому после строгих диет килограммы часто возвращаются. Ученые советуют сделать ставку не на диету, а на здоровый сон, питание и движение. Далее коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирное украшение со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царской Бае по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку кратковременные дожди. Днем в Минске, Витебске и Гродно плюс 20-22, в Бресте и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Гомеле 23-25 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем огромный привет, кто только что к нам присоединился. Это второй час топ-чарта на «Радиус FM». У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. Ну что, пришло время для самого горячего, интригующего. И у нас на кону элитная десятка лучших треков этой недели. Напряжение растет, говорю сразу, места на вершине ограничены. И прямо сейчас мы открываем топ-10. На 10-й строчке зафиксировано мощное трио. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Дай с треком «Ган, ган, ган». Ребята показали крутую динамику и взлетели сразу на 3 позиции вверх. Отличный разгон для старта финишной прямой. Включаем громче и слушаем прямо сейчас.
0: Ты слушаешь топ-чарт.
3: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: Десятое.
3: Десятое место.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Десяточку распечатали, погнали дальше. Но перед тем, как выведать, кто забрался на девятую строчку, давай устроим короткую вылазку в цифровую реальность. Мы заглянем в чарт Яндекс.Музыки, посмотрим, какие треки сейчас до дыр затирают в наушниках и колонках. На шестой позиции этого стримингового топа прочно обосновалась Beowulf с треком «Феникс». Честно говоря, судя по статистике прослушиваний, народ слушает его на такой громкости и так часто, что у некоторых соседей уже нервно дергается глаз, и колонки буквально просят о пощаде. Давай послушаем.
0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Девятая строчка остается за французом Offenbach и его работой Miles Away. За эти 7 дней парни немного сбавили скорости и просели на 2 позиции вниз. Название переводится как «За мили отсюда», и, судя по всему, от верхушки чарта они действительно сейчас на приличном расстоянии. Ребята, уезжать в закат рановато, включаем заднюю и сдаем назад в сторону топ-5. Ну а у нас на подлете финальный фреш-прогноз на сегодня. Тестируем свежий летний релиз от Filat Fekeres. Трек называется «Sweet Summer Nights».
2: Фреш-прогноз.

0: Чарт Радиус FM.
1: На восьмой строчке у нас зафиксировался Эбен с треком «Hollow». За эту неделю парень растерял хватку и просел на две позиции вниз. Название трека переводится как «пустота». И, похоже, в копилке его голосов действительно образовалась какая-то небольшая дыра. Эбен, соберись, собирай волю в кулак и карабкайся обратно к вершине. А мы сменяем пластинку, открываем перемотку. Мы достаем из закромов 2008 год и запускаем разрывной, невероятно качающий ремикс от Freemasons и трека Kelly Rowland, называется Work. И этот трек в свое время заставлял выкладываться на танцполе на все 100%. Давай вспомним этот разрывной вайп и заценим его прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
3: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
6: Седьмое.
7: Седьмое место.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место забирает космическое трио Kungs, Teofilus London и Mind Enterprise с треком Galaxy. Ребята на этой неделе отлично поднажали и прибавили сразу три позиции вверх. Название трека переводится как «Галактика», и судя по динамике, парней уносит куда-то в открытый космос прямо к звездам хит-парад. Слушатели за них проголосовали так активно, будто отправляли сигнал с другой планеты. Капитан Kungs, курс на первую тройку принят, летим дальше. Ну а у нас на очереди виртуальный вояж. Мы смотрим, что чаще всего ищут через свои смартфоны пользователи по всему миру. На пятом месте Ширин Дэвид, Get Genak.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 Шакира и Burn Boy, Дай Дай. Номер 3 Fat Baby, Freak It Out. Хьюшел и Солта забирают второе место в этом списке, Джамайка. Ну а первое место у Хьюшела и Ультранейт, I'm Moving to the Sun. Ну а полностью мы послушаем трек, который расположился на 62-й строчке глобального чарта Shazam. Там зажигает Бауза со своим стильным синглом Magnetic. Делаем на приемнике погромче, притягиваемся к ровному ритму и слушаем Баузу прямо сейчас.
2: Обзор чартов Shazam.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Шестую строчку нашего хит-парада забирает мощное трио Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан со своим синглом Broken Strings. Ребята на этой неделе отлично поднажали и поднялись на две позиции вверх. Трек переводится как «рваные струны», но судя по динамике, парни и девушки рвут не только струны, но и в наш чарт, уверенно пробираясь к вершине. А мы сменяем пластинку и улетаем в перемотку, заводим нашу машину времени, отправляемся прямо сейчас в 2010 год. К Энрике Иглесиасу, Питбулю и их разрывному летнему суперсинглу «I Like It». Трек распродавался тиражом более 4 миллионов копий только в США и до сих пор звучит на главных танцполах планеты. Делаем приемники погромче, ловим этот разрывной вайп и слушаем этих ребят.
0: Перемотка.

0: подготовке к школе. Где искать большой выбор?
1: В Три цены.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
1: В Три цены.
0: А выгодные цены?
1: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В Три цены.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
5: Реклама.
6: Ты слушаешь?
7: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
6: ТОП-ЧАРТ?
7: Радиус FM.
6: Радиус FM.
7: Четвертое.
6: Четвертое место.
8: И

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертая строчка. Деревянная медаль и шаг до заветного пьедестала. Здесь у нас расположились Биби Рекса и легендарная Фейтлесс и своей знаменитой New Religion. Ну, за эти 7 дней ребята, конечно, растеряли две позиции, просели вниз, но название переводится как «Новая религия». Но, похоже, адепты этого трека на этой неделе немного прогуляли голосование на сайте. Биби и Фейтлесс пора снова собирать свою музыкальную группу фанатов, а то так до выхода из топ-5 недалеко. Ну, а мы слушаем финальный отечественный трек из топа «Поддерживай своих» в эфире дуэт-сет с романтичным и плотным треком Love.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Ты слушаешь
1: ТОП-ЧАРТ
0: Радиус FM.
2: Градус студии на пределе, и мурашек все больше и больше, ведь мы вступаем в финишную прямую и открываем тройку сильнейших хитов этой недели. Бронзовую медаль нашего хит-парада забирает Тедди Свим со своим мощным синглом «Mr. Know It All». Тедди на этой неделе поднажал и поднялся на одну позицию вверх. Трек переводится как «Мистер Всезнайка», и, похоже, этот парень действительно точно знает, как пробить себе дорогу на пьедестал. Поддержка слушателей растет, голоса на сайте тикают, и до самого пика остается совсем чуть-чуть.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Ну что, выходим на финишную прямую, и серебро нашего хит-парада сегодня забрали парни из BTS со своим треком Swim. На прошлой неделе они были на самой вершине, но сегодня растеряли одну позицию и остались на втором месте. Название трека переводится как «Плавай», и BTS на этой неделе буквально гребли против течения, чтобы удержаться в лидерах. Армия фанатов сделала все возможное, но для золота вот не хватило совсем чуть-чуть. А перед тем, как назвать имя победителя сегодняшнего триумфатора, давай быстро пробежимся по всей топовой десятке этой недели и вспомним, как распределились места. 10 место сегодня забрали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Дай с треком «Ган-ган-ган».
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 Оффенбах «Miles Away». Восьмую строчку забирает Эбон «Hollow». Под номером 7 Кунг Стефилос Лондон и Mind Enterprises «Galaxy». Шестое место у Алана Уокера, Изабеллы Мелкмен и Кейтрин О'Райн «Broken Strings». Под номером 5 Авалон Рокстон «Vertigo». В четверку лучших вошли Биби Рекса и Faithless «New Religion». Третье место забирает сегодня Тедди Свим с треком «Mr. Know It All». Вот не хватило чуть-чуть баллов до первого места группе BTS, они на второй строчке с треком «Swim». И барабанная дробь. Вот он, главный хит абсолютной победители номер один этой недели. На первую строчку топ-чарта на Radius FM стремительным броском взлетают Tame Impala и Jenny с ремиксом на трек «Дракула». Ребята на этой неделе совершили невероятное. Плюс 5 позиций вверх и заветная корона хит-парада. «Дракула» кусает конкурентов без жалости и выпивает все наши шансы на победу. Jenny и Tame Impala устроили настоящий ночной разрыв в эфире. Спасибо всем, кто заходил и голосовал за своих любимчиков. Но вопрос уже открывается на Radius FM.by, заходи, кликай и формируй чарт следующей недели. Отличных вам выходных, кайфового настроения и слушайте только качественную крутую музыку на Radius FM. С вами был Кирилл Громов. Пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: Австрии до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Устранение последствий непогоды продолжается, сообщили в Минском облисполкоме. Остается невосстановленным электроснабжение примерно в 19 населенных пунктах Вилейского района, но движение транспорта восстановлено в полном объеме. В Бресте произошла трагическая ситуация. Девочка выпала из окна 4-го этажа, сообщили в Следственном комитете. Вчера днем 2-летняя девочка находилась дома с матерью. На некоторое время ребенок остался в комнате с открытым окном, пока женщина отошла на кухню. Вернувшись и выглянув в окно, она обнаружила лежащую на земле дочь. Прибывшие медики госпитализировали ребенка в учреждение здравоохранения. Считанные мгновения привели к трагедии, поэтому не стоит даже на короткое время оставлять малышей без присмотра. Далее к международным новостям. Иран требует снятия американских санкций. За это власти Ирана готовы обеспечить свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив. На этой неделе Иран и Оман согласовали новую схему судоходства. Все движение планируется перевести на центральный коридор. Вход будет контролировать Иран, а выход – Оман. В Японии массово регистрируют браки. По всей стране проходят праздничные мероприятия в честь молодоженов. В некоторых муниципалитетах даже открыли временные окна для приема заявлений. И такой ажиотаж вызван благоприятной датой – 8 августа, 8-й день 8-го месяца, 8-го года эры Рейва, местное летоисчисление. А число 8 в Японии считается очень счастливым. И в завершении. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 8-10, выше нуля, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 9-11 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24. В Минске ночью 9-11, со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 11-13, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
8: И что делать?
9: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
0: Реклама.
10: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
3: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Сегодня в Минске ограничат движение на Партизанском проспекте. Дорожные службы приступают к замене асфальта. Работы будут проходить в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Сегодня ночью с 22 до 6 утра движение будет ограничено на участке от улицы Молодежной до Ангарской. Ремонтные работы начнутся с этого направления. Археологи нашли на Витебщине уникальный амулет. Кроме этого, там обнаружили фрагменты посуды, костяные изделия, охотничье оружие и рыбацкое снаряжение. Но одну из главных находок удалось отыскать только под конец экспедиции. Это уникальный зооморфный амулет северо-белорусской культуры, который датируется серединой 3-го тысячелетия до нашей эры. Суд запретил Трампу строить бальный зал у Белого дома за $400 миллионов. Ради проекта в прошлом году снесли историческое восточное крыло Белого дома. Национальный фонд сохранения исторического наследия оспорил строительство, поскольку администрация начала работы без разрешения Конгресса. Санитарный контроль призывает не покупать арбузы кусками. Причина кроется в свойствах мякоти. Она создает идеальные условия для активного размножения микроорганизмов. Высокое содержание влаги и сахара работает как питательная среда, а повреждение кожуры буквально открывает бактериям прямой путь внутрь плода. В результате их численность стремительно растет. И в завершение. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 8-10, выше нуля, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 9-11 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24. В Минске ночью 9-11, со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 22-24, выше нуля. В Бресте ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 11-13, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Выберем народные марки вместе. Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
1: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
0: Детролекс родом из Франции.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
3: Реклама. Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
6: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус FM.
8: Включаю.
6: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Декабрь – традиционно время чудес и сказочной зимней атмосферы. Предлагаю отвлечься от суетливых будней и подарить ощущение праздника и себе, и своим деткам. Тем более, что для малышей это особенно трепетный период. Анонс. 25 декабря отправимся на открытие резиденции Деда Мороза Трескуна Верхнедвинского в деревне Юстиянова. А пока расскажу, что нас ждет.
0: Тут есть.
1: Но для начала небольшая история. Вот мою веру в Деда Мороза пытались прерывать, наверное, еще лет 5-6. Родители часто говорили мне о том, что его не существует. Но маленькая Полина никогда не отчаивалась, упорно верила, писала письма. Ну и подарок, как ни странно, все же появлялся под елкой. Но детские нервы, конечно, лучше не изматывать, потому давайте все же посетим резиденцию. Деток в лесном домике ждут Дед Мороз, Снегурочка, эльфы, гномы, ростовые куклы. Будут и хоровод, и загадки, и, конечно же, подарки. Ну и взрослым скучать не придется, тут-то мы и поедим. Запланирована уличная дегустация верхнедвинских сырков «Ах, сырок», а еще рождественские сладкие угощения из искусства сладкой выпечки. Кроме того, на территории резиденции ежегодно проходит благотворительная ярмарка-продажа «Твори добро», где можно приобрести и сувениры, тематические игрушки, брелоки и многое другое, что дарит атмосферу сказки. Надеемся, что такой прелестью организаторы не обделят нас и в этом году.
0: Тут есть!
1: Дарите ощущение праздника и себе, и своим детям. Встречаемся 25 декабря в резиденции Деда Мороза Трескуна Верхнедвинского в деревне Юстиянова. Да и думаю, что там есть будет вкусно.
0: Тут есть, тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: и до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Крючко. Белорусов с рядом специальностей будут ставить на воинский учет. В перечень вошли прежде всего медицинские направления. Среди них лечебное, сестринское и медико-диагностическое дело и фармация. Женщина 19 лет, получивших одну из перечисленных медицинских специальностей, государство обязуется учитывать как военнообязанных и включать в запас. 12 августа жители Европы смогут наблюдать одно из самых редких астрономических явлений – полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Испании, Исландии и Гренландии, но частичные фазы смогут увидеть миллионы людей по всему континенту. По предварительным расчетам, в Минске и других городах страны Луна начнет закрывать солнце около 8 вечера. Максимальная фаза наступит примерно в 20:30. Представьте жвачку, которая не просто освежает дыхание, а помогает убрать изо рта вирусы и опасные бактерии. Именно такую разработали ученые из Пенсильванского университета. В лабораторном эксперименте один из ее компонентов смог связать 93% вируса папилломы человека. Звучит, как будто это уже готовое лекарство из ближайшей аптеки, но пока это не так. Жвачку еще предстоит проверить в клинических испытаниях на людях. Netflix придумал необычную рекламу для нового фантастического триллера «Последний дом». Актер на несколько дней поселился внутри билборда в Лос-Анджелесе. Так, стриминг решил буквально воспроизвести завязку фильма, герои которого оказываются заперты в собственном доме. И в завершении – топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это были все новости, далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность, без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 8-10 выше нуля, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 9-11 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24. В Минске ночью 9-11, со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 22-24, выше нуля. В Бресте ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 11-13, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкастов.

0: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: побачимо скоро. Радіус ФМ, Радіус ФМ, ти на волні топової музики. В Білорусі 17 часов. В радіусі новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах Беларуси. В выходные особое внимание инспекторы уделят аварийно-опасным участкам, местам массового отдыха и выявлению водителей, которые сели за руль пьяными или без прав. А еще сотрудники будут работать у мест массового отдыха и развлекательных заведений, которые работают ночью. Оздоровительный центр «Нарочанка» планирует превратить в современный курорт, где можно будет совмещать отдых и работу. Инфраструктуру хотят приспособить не только для отдыхающих, но и для тех, кому нужен полноценный рабочий день с устойчивым интернетом, то есть для удаленщиков. Власти Италии официально отвергли ультиматум Испании и продлили приостановку действия шенгенских правил. Причина жестких мер – критический наплыв нелегалов в испанский анклав Сеута. Поскольку Мадрид не справился с защитой внешних рубежей ЕС, Италия вернула полноценный паспортный контроль. В Дубае на искусственном архипелаге открыли уникальную дождливую улицу. На километровом бульваре осадки идут круглый год, даже когда на небе не облачко. Очередное арабское чудо света уже стало главным местом притяжения для туристов со всего мира. Специальная система климат-контроля постоянно поддерживает здесь комфортное 27 градусов. И в завершении добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 8-10, выше нуля, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 9-11 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24. В Минске ночью 9-11, со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 22-24, выше нуля. В Бресте ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 11-13, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячая.

Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the doctor.

0: вами акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Выберем народные марки вместе. Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама. Радиус FM.

0: очень скоро. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. И на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов.
1: Партнер начала часа Белбет Фест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод на 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. 12 августа жители Европы смогут наблюдать одно из самых редких астрономических явлений – полное солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Испании, Исландии и Гренландии, но частичные фазы смогут увидеть миллионы людей по всему континенту. По предварительным расчетам, в Минске и других городах страны Луна начнет закрывать солнце около 8 вечера. Максимальная фаза наступит примерно в 20:30. В Минске появляется все больше вариантов отдыха на воде. Открылся еще один пункт проката катамаранов. Покататься на нем теперь можно в историко-культурном комплексе «Лошадский». Пункт проката начал работу прямо на территории комплекса. Первые посетители оказались довольны. Санитарный контроль призывает не покупать арбузы кусками. Причина кроется в свойствах мякоти, она создает идеальные условия для активного размножения микроорганизмов. Высокое содержание влаги и сахара работает как питательная среда, а повреждение кожуры буквально открывает бактериям прямой путь внутрь плода. В результате их численность стремительно растет. Netflix отказался снимать американский спин-офф «Игры в кальмара». Стриминг решил расставить приоритеты и сосредоточился на других проектах. Прежде всего из-за того, что продакшн американской версии «Игры в кальмара» продвигался очень медленно, а в итоге и вовсе забуксовал. И в завершении. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. На этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. В Гродно ночью 8-10 выше нуля, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Бресте ночью 9-11 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24. В Минске ночью 9-11, со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 22-24, выше нуля. В Бресте ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 11-13, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции, смотри на video.bel.by.

0: Топ-чарт Радиус ФМ.
1: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24. В Минске ночью 9-11, со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 22-24, выше нуля. В Бресте ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 11-13, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

20 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24. В Минске ночью 9-11, со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 22-24, выше нуля. В Бресте ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 11-13, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 10-12 выше нуля, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24. В Минске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 11-13 выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24. В Минске ночью 9-11, со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 22-24, выше нуля. В Бресте ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 11-13, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
4: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра переменная облачность. Без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью 10-12, выше нуля, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24. В Минске ночью 9-11, со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 22-24, выше нуля. В Бресте ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 11-13, выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Реклама. Радиус FM. Волна топа.

0: Молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммер. Don't Wanna Go Home.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 23-25 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на видео.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 23-25 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу-Ит-Олл.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 23-25 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Радіус FM наше.
1: Сердце на куски.

0: 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
1: Главный гарант стабильности – 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Наше –

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность. Без осадков, утром местами слабый туман. Днем в Витебске плюс 20-22, в Гродно, Минске и Могилеве 22-24 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 23-25 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.